0: Радио Мегаполис.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куколь.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты, на улице плюс 14, днем плюс 25-27 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. В числе потенциальных релокантов – Аэрофлот, Почта России и Роснефть. Конкретных регионов в выступлении Решетникова названо не было. Пока только сказано, что каждая компания имеет план, как будет двигаться. В Куйбышевском районе Самары ввели режим повышенной готовности. Причиной стала атака беспилотников на местный НПЗ, которая произошла во вторник. Из-за налета пострадали жилые дома, соцобъекты, магазины и производство. Для устранения угрозы создан оперштаб. Сотрудники администрации осмотрят поврежденные здания. Выбитые окна закроют пленкой, пострадавшие деревья обрежут. На обследование домов, пострадавших от атаки беспилотников в промышленном районе, выделили 15 миллионов рублей. Деньги возьмут из резервного фонда мэрии Самары. Средства пойдут на аварийные работы в доме на улице Демократической, 37. На этой же улице проверят еще 7 домов и один на Ташкентской, 246. Обломки беспилотников повредили крыши 23 апреля. В Кабардино-Балкарии обнаружили тела альпинистов из Тольятти и Нижнего Новгорода, пропавших при восхождении на гору Дыхтау. Оба погибли, об этом сообщили в республиканском СКР. Мужчины, опытные альпинисты-инструкторы, начали восхождение 20 сентября и в тот же день перестали выходить на связь. Поиски велись трое суток. Сначала пешком, затем с вертолетом Ми-8. Следственный комитет проводит доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Точная причина гибели альпинистов пока не установлена. Сегодня утром ожидается вторая магнитная буря осени. Ее вызовет поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. По данным лаборатории солнечной астрономии, сила бури превысит уровень G1, но не достигнет G2. Возмущение продлится около 3 часов, примерно с 7 до 10 часов по самарскому времени. Первая буря этой осени была 8 сентября. «АвтоВАЗ» запускает новую модель – кроссовер «Азимут». Старт производства намечен на 25 сентября. На предприятии уже готовы производственные линии и отлажены все технологические процессы. Модель создана на базе платформы «Весты». У «Азимута» увеличенный клиренс и широкий набор современных опций. Первые партии машин скоро поступят к дилерам. Стоимость кроссовера пока не озвучена. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки.
1: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно, будет без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 14.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7.09 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую и желаю вам отличного начала нового дня. Доброе утро четверга на календаре 24 сентября. За окном сейчас плюс 14 градусов. Астрологический прогноз на сегодня послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас расскажу, какая обстановка на самарских дорогах. Там почти свободно, по данным Яндекс.Карт, всего на 2 балла загружено движение в городе. Самое заметное скопление транспорта на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Затруднение минут на 5-6.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

Круток с места не сойду, врет. Сойдет посреди огней вечерних и гудков машин, мчится тихий огонь.

0: Радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 14 минут. Для чего изобрели съедобную батарейку? Выясним на 103.6 FM через 5 минут. А сейчас на Радио Мегаполис. Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
1: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 7 часов 20 минут, за окном плюс 14, на 103.6 FM. Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре 24 сентября. За какие заслуги королева Великобритании Елизавета II однажды наградила орденом Британской империи российского актера Катя Григорьева, расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, какая ситуация сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 4 балла. Самые крупные скопления транспорта на Земице от Зубчининского шоссе до эстакады через железную дорогу, на Ракитовском шоссе от ИЗС до проспекта Карла Маркса, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Новосадовой от Потапова до Глазной больницы, а еще на Московском шоссе от Николая Панова до Луначарского.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7.49 на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Иванов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Бодрого утра вам вместе с музыкой, которую мы любим. На радио Мегаполис, Самаре, 8:30, плюс 17 сейчас за окном. О погоде сегодня подробно через минуту расскажу. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Бюджет Самары потерял порядка 1 200 000 000 рублей. Финансирование отозвали областные власти. Деньги предназначались в том числе на социальные цели. Так, 1/3 000 000 рублей не пойдет на квартиры детям-сиротам. Еще 550 миллионов сняли с программы сокращения аварийного жилфонда. В следующем году в Самарской области вырастет плата за техосмотр транспорта. В среднем на 5,5%. Проект приказа подготовил Комитет тарифного регулирования. Для легковых авто стоимость ТО поднимется на 67 рублей до 1268 рублей. Сегодня утром на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Ее причиной станет поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры на Солнце. Пик возмущений прогнозируется до 10 утра по самарскому времени. Полностью магнитосфера должна вернуться к спокойному состоянию в начале следующей недели. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 7-3.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, сегодня четверг, 24 сентября. Какая известнейшая сегодня во всем мире корпорация была основана именно в этот день, в 1948 году, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». Затруднено сейчас движение в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружена пробка больше, чем на 15 минут на Нововокзальной от Фадеева до Нагорной. Заторы в пределах 10 минут на Новосадовой, от ЦСКА Армии до Глазной больницы, на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой и на Московском шоссе 4-го проезда до Потапова.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 1972-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 1973-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 22 градуса, днем до 25-27 и без осадков. Радио «Мегаполис», новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Стоимость ОСАГО для водителей, которые часто попадают в аварии, может вырасти на 20-25%. Такой прогноз дали в Российском союзе автостраховщиков. При этом для большинства автомобилистов изменение цены полиса не должно превысить 5%. В Кабардино-Балкарии трагически погибший при восхождении на гору Дыхтау 30-летний тольяттинец был опытным альпинистом-проводником. Он более сотни раз покорял Эльбрус, сообщает «Комсомолка». Двое альпинистов из Тольятти и Нижнего Новгорода не вышли на связь 20 сентября. Развернулась масштабная поисковая операция с использованием вертолета. В среду тела альпинистов были обнаружены на высоте 3800 метров. Что стало причиной смерти спортсменов, неизвестно. Начата доследственная проверка. В Куйбышевском районе Самары ввели режим повышенной готовности. Причиной стала атака беспилотников на местные НПЗ, которая произошла во вторник. Из-за налета пострадали жилые дома, соцобъекты, магазины и производства. Для устранения угрозы создан оперштаб. Сотрудники администрации осмотрят поврежденные здания. Выбитые окна закроют пленкой, пострадавшие деревья обрежут. Телеграм-канал самарского губернатора сменил формат. Площадка «Федорищев» официально переименована в оперштаб «Самарская область» и теперь служит для экстренных оповещений и важной информации от регионального правительства. При этом у «Федорищева» остаются другие каналы коммуникации, страница во ВКонтакте и канал в Максе, где также публикуется актуальная информация о жизни региона и решениях властей. «АвтоВАЗ» запускает новую модель – кроссовер «Азимут». Старт производства намечен на завтра. На предприятии уже готовы производственные линии и отлажены все технологические процессы. Модель создана на базе платформы «Лада Веста». У «Азимута» увеличенный клиренс и широкий выбор современных опций. Первые партии машин скоро поступят к дилерам. Стоимость кроссовера пока не озвучена. В следующем году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как рассказал агентству РИА глава Минтруда Антон Котяков, календарь постарались сделать так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. А самым выгодным временем для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города

0: Чудесная Сабрина Карпентер на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам успешнейшего продолжения четверга. Сегодня 24 сентября. Только музыка на протяжении предстоящих 10 минут на 103.6 FM. Старый добрый хит. Это здорово. Николая Носкова послушаем уже буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Медицина».

0: Группа «Градусы» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина двенадцатого, в продолжение часа на 103.6 FM, также музыка нон-стоп, в ближайшие 10 минут Оливия Адамс, сразу после прогноза погоды, с суперхитом «Full Nuance», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с проблемными клиентами. С такой инициативой выступило национальное фитнес-сообщество. Право на отказ в услугах предлагают давать при агрессии, воровстве, незаконной съемке или проведении платных тренировок без разрешения клуба, передает «Коммерсант». Трагически погибший при восхождении на гору Дыхтау 30-летний тольяттинец был опытным альпинистом-проводником. Он более сотни раз покорял Эльбрус, сообщает «Комсомолка». Начата доследственная проверка. Уход главы Кировского района Игоря Рудакова не связан с итогами выборов. Так заявили в мэрии Самары. Рудаков был снят с должности накануне без объяснения причин. Жители предположили, что отставка связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». Чиновники опровергли эту версию. Пятью самыми любимыми брендами россиян стали «Озон», «Яндекс», «Сбер», «Самсунг» и «Адидас». Всего в рейтинге Национального агентства финансовых исследований представлены 50 брендов, чаще всего связанных с товарами повседневного спроса и ритейлом.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Армин Ван Бюрен и Шерон Донадл на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Дальше на 103.6 FM подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы послушаем от Матрески Лауру Паузини «It's Not Goodbye», «Lemon Tree» от группы «Fool's Garden» и «Сандро».
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Дэвид Гетта и Сэм Мартин в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, затем прогноз погоды на завтра, а потом послушаем 5 песен о любви. Среди них свежий суперхит группы One Republic «Need Your Love». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через пару минут на «Радио Мегаполис» мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм, всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
9: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
10: Для зрителей старше 6 лет.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Госдуме захотели выдавать школьникам сертификаты на продукты. Таким образом, поддерживать семьи летом предложили в партии ЛДПР, пишет агентство РИА. По задумке властей, в летние месяцы родителям будут давать продуктовые сертификаты. Их размер будет зависеть от стоимости школьного питания в конкретном регионе. Потратить ваучер можно будет только на определенные продукты. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в новогодние праздники, а при активизации отдельных штаммов возможен уже в последней декаде декабря. К этому времени важно успеть пройти вакцинацию и сформировать иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что прививка остается одной из самых надежных мер профилактики. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили АЗС ограничить наценку на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Необходимость мер связана с топливным кризисом. На отдельных самарских заправках бензин стоит свыше 120 рублей за литр. Это выше средней цены на топливо примерно на 50%. Отопление в Самаре дадут не раньше 1 октября. Об этом сообщил мэр Иван Носков. К отопительному сезону готовы 98% соцучреждений города. Паспорта готовности многоквартирных домов сейчас проверяет госжилинспекция. Запуск тепла пройдет по стандартной схеме. Сначала батареи включат в школах, детсадах и больницах, затем в многоквартирных домах. По Тольятти точные даты старта отопительного сезона пока не объявили. Не исключено, что город пойдет по самарскому графику. Между тем, до конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов, класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. Температура воздуха сегодня составит плюс 23-28 градусов, в пятницу до плюс 27. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Мошенники начали предлагать россиянам компенсацию за интернет. Как рассказали в МВД, аферисты звонят из социального фонда или налоговой и обещают вернуть часть денег за оплату связи. Для оформления якобы положенной выплаты они просят назвать код из СМС или подтвердить данные через госуслуги. В МВД напомнили, что автоматических компенсаций за домашний интернет и личную технику в России не существует. Подозрительный разговор в полиции рекомендуют сразу прекратить. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Тольяттинцы отличились первыми на 5-й минуте встречи после броска Артема Карпова. Шайба стала для 21-летнего защитника дебютной в лиге. Затем тольяттинцы пропустили от хозяев 6 шайб подряд. Третий период закончился со счетом 2-1 в пользу «Лады». Итоговый счет 7-3. Победа «Нефтехимика». «Лада» проиграла 7-й из 8 проведенных матчей в сезоне и с 5 очками идет 10-й в таблице Западной конференции. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу 25 сентября в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.
3: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: 18+. Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: У шамана три руки.
2: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 25 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. До 15 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
1: Реклама.
2: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
1: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка ваша.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 63.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 25 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До 15 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 25 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До 15 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
4: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у фей не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов «Гилли Сьют». Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки фей крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбели новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: lactose-free.ru.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ООО МЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 25 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье!

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Закон 63.ру.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Мегаполис FM. Радио Мегаполис.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио Мегаполис.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. What you got?

радио «Мегаполис».

я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.